0: прискудить.
1: Астан, астан.
0: Таза была тут тупить.
1: У Андрея пюре.
0: Трубы там обмексипить.
1: У мастеля растагаз.
0: Гады падут и горит.
2: Факапелло матино.
0: Робу густат и шабит.
1: Фаскита на вольяма.
0: Кюдиш прыдай кутапи.
2: Ватасорда фалкет.
0: Комбата на бирениц. Это начинашки, зашли цепи не ква.